0: Я сам Лютк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Люткай мато, юро, кейч буйтай.
1: Спорджюне, што свыша мое мауэ лютка цывуши. Мысля си пшецо, зо луджо ноце спя. Але ту в гуджме шули сцыва чишо нее. Пишок и клинча, хусле бринча. Трампеты трубя. Можно не, луткай, або?
2: Знано, су шее буджаки шулорю, дженца вопак клинкали.
3: Шитке нарас, штуда е их закузвау.
2: Але чео для хевак су шулорю худвне шули, а пиская.
3: Hej, dokes, som misačk tak rene svieči a viezde so krásne frinkola.
1: Ach, mato, nesme tola bajce. A što, jeli sva, džiči nepiskaja?
3: Ty meniš v hučnej šuli šeri?
1: Minju, som mili raz poladač, zvodkel so zvuky instrumentu beru.
3: Nie, nie, psej skobanec, dži sam, ja vostanu džiš sem.
2: Ale mato, smic jo, što milo sa nam stač. Krobve ľudk, šako ma jenoš pred človekom strach, nic pred čerenjom, pojtaj.
1: Pravje, mi sa zda, za nej su durje tam pritku napravo celé začinene. Psst, přes malu škavo bu mili z najmenša raz pokuknet, haj, pojtaj.
2: Vidíte něco?
3: Pěs, svět, češko, juro.
1: Mato, nabok, zní to naraz tvou čapku zvojčky. Je jedla, ničo nevidžu. Aua!
2: Ale čeho dla, je tu celé čma. Jenož malá čarvená svica se na kamore svičí.
1: Nie! Tam on zaso je, náš brúčk v malej klitce.
2: Máš pravie. Ta boxa, to je zaso boxa z húčbu. Žane šerenie, mato.
3: Oj, ja sem se hač do konca myslil, co tu dječi zvučuja. Zápališka. Tu ta technika čvojeku, zopak mi s tým stajne zaso zanos vodža.

0: Я сам Лутк Кито, эксперта забора каусва апрызле. Луткай мато, юро, кейч уйтай. Спорджуне, што свыша мое мауэ лутка цывуши. Мысля си пшецо, зо луджо ноце спя. Але ту в гуджме шули сцыва чишо нее. Пишок и клинча, усле бринча. Трампеты трубя. Можно не, луткай, або?
1: Снано, су шее буджаки шулорю, дженца вопак клинкали.
0: Шитке нарас, штуда е их закузвау.
1: Але чео для хевак су шулорю гуджме шули, а пиская.
0: Hej, dokes, so misačk tak rene svieči, a viezde so krásne frinkola. Ach, Mato, nesme tola bajce. A što, jeli scuva, džiči ne piskaja?
2: Oh, ty meniš v hučnej šuli šeri?
0: Nenju, so mili raz poladač, zvodkel so zvuki instrumentu beru.
2: Nie, nie, psej skobanec, dži sam, ja vostanu džiš sem.
1: Ale Mato, smic jo, što milo so nam stač. Krobve lutk, šako ma jenoš pred čvoekom strach, nic pred čerenjom, pojtaj.
0: Pravje, mi se zda, za nej su durje tam pritku napravo cele začinene. Pst, přes malu škavo bu mili z najmenša raz pokuknet, haj, pojtaj.
1: Vidíte něco?
2: Pěs, svět, češko, juro.
0: Mato, nabok. Zmí to naraz tu čapku z vojčky. Je jedla ničo nevidžu. Aua.
1: Ale čeho dla je tu celé čma. Jenož malá čarvená svica so na kamore svičí.
0: Tam on zaso je, náš brúčk v malej klitce.
1: Máš pravie. Ta boxa, to je zaso boxa z húčbu. Žane šerenie, Mato.
2: Oj, ja sem se hač do konca myslil, co tu dječi zvučuja. Zápališka.
0: Tu ta technika čvojeku, zopak mestem stajne zaso zanos vodža.